В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражей Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии.
Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Манакова. Давайте учить японский язык вместе!
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: Так-сан аримасу не. Сугой дешё?

0: これはサラサラヘア、これはツヤが出るタイプ。
1: へー、いくらですか？
0: セールって書いてある。聞いてみよう。
1: すみません、このドライヤーはいくらですか？
2: 9900円です。
1: え、高すぎます。
3: Давайте разберем фразы по порядку.
4: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
1: Так сан аримасу не.
3: Как много фенов.
4: Аяка говорит.
0: Сугой дешо.
3: Здорово, да?
4: Она показывает там разные виды фенов.
0: Коре ва сара-сара хеа.
3: Этот делает волосы шелковистыми.
0: Коре ва цуя га деру тайп.
3: А этот блестящими.
4: Там спрашивает.
1: Икура десу ка?
3: Сколько он стоит?
4: Аяка смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
0: Сейру ты кайтару.
3: Здесь написано, что он со скидкой.
0: Кейте мио?
3: Давай спросим у продавца.
4: Там позвала продавца.
1: Сумимасен.
3: Прошу прощения.
1: Коно драйя ва икура десу ка?
3: Сколько стоит этот фен?
4: Продавец отвечает.
2: 9900 йен десу.
3: 9900 йен.
4: Там с удивлением восклицает.
1: Такасугимасу!
3: Ого! Для меня это очень дорого!
5: Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Сколько стоит этот фен?»
1: Коно драйя ва икура десу ка?
5: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
4: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
5: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура десу ка».
4: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить. Икура десу ка?
5: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура десу ка? Сколько это стоит? Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано. И затем используйте нужное существительное.
4: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура десу ка?» Послушайте и повторите вслух.
6: Икура десу ка? Коно дорайо ва икура десу ка?
5: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
7: すみません。この炊飯器はいくらですか
8: ？8700円です。
5: Вот что означают фразы диалога.
7: すみません。
4: Прошу прощения.
7: この炊飯器はいくらですか
4: ？Сколько стоит эта рисоварка?
6: 炊飯器.
5: Это рисоварка.
8: 8700円です。
4: 8700 йен.
5: Н.Йена. Это японская валюта.
4: Послушайте и повторите.
6: Икура десу ка? Коно суйханки ва икура десу ка? Сумимасен. Коно суйханки ва икура десу ка?
5: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
6: «оно», «оно»
5: перед существительным. Наушники – это
6: «иахон», «иахон».
5: Попробуйте.
9: Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка? Сумимасен. あのイヤホンはいくらですか?
5: А теперь время рубрики «Шаг за шагом».

0: сегодняшней идеологии были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
2: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
2: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится?
2: Самбяку.
0: 600?
2: 600.
0: А 800?
2: 800.
0: А теперь тысячи. Тысяча – это?
2: Сэн.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сэн, и получится ни сэн, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
2: Санзэн.
0: 8000?
2: Хасэн.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
2: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
3: いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
4: 9900円です。
3: え、高すぎます。
5: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать, и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражей Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии.
Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сейл-то書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円 です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно соно ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円 です。
0: Вот что означает фразы диалога.
5: すみません。
1: Прошу прощения.
5: この炊飯器はいくらですか?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: 炊飯器.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 です。
1: 8700 йен.
0: Н. Йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сыйханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сыйханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте...
5: Оно.
0: Перед существительным. Наушники – это...
5: Иахон.
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка? Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
5: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
5: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
5: 300.
0: 600.
5: 600.
0: А 800.
5: 800.
0: А теперь 1000. 1000 – это…
5: Сен.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как…
5: Санзен.
0: 8000…
5: Хассен.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например… 1234 будет звучать как…
5: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: たくさんありますね. すごいでしょ? これはサラサラヘア. これはツヤが出るタイプ. へえ. いくらですか? セールって書いてある. 聞いてみよう. すみません. このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать, и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражей Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии.
Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что

Группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか。セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか。
3: 9900円です。え、高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит». Икура деска.
1: Все, что нужно сделать, показать на предмет и спросить. Икура деска.
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, корева икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно. Соно, ано. И затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза. Сколько стоит этот фен? Коно дорайо ва икура деска? Послушайте и повторите вслух.
4: Икура деска? Коно дорайо ва икура деска?
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине.

0: Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
1: Сумимасен, коно суйханки ва икура деску ка?
2: 8700 йен дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
1: Сумимасен.
3: Прошу прощения.
1: Коно суйханки ва икура деску ка?
3: Сколько стоит эта рисоварка?
1: Суйханки.
0: Это рисоварка.
3: 8700 йен.
0: Н йена. Это японская валюта.
3: Послушайте и повторите.
1: Икура деску ка? Коно суйханки ва икура деску ка? Сумимасен. Коно суйханки ва икура деску ка?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
1: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
1: «иахон».
0: Попробуйте.
4: Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка? Сумимасен, ано иахон ва икура деску ка?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
3: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
1: Дю, ни дю, сан дю, йон дю, го дю, рок дю, нана дю, хати дю, кью дю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
1: Хяку.
0: Как и до этого, добавляйте 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
3: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится…
1: 300.
0: 600.
1: 600.
0: А 800.
1: 800.
0: А теперь 1000. Тысяча – это?
1: Сэн.
3: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сэн, и получится ни сэн, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
1: Санзэн.
0: 8000?
1: Хасэн.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
1: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
5: Таксан аримас не. Сугой дешо? Коре ва сара-сара хея. Коре ва цуя га деру тайпу. Хе. Икура деску ка? Сейру тте кайте ару. Киите мио. Сумимасен. このドライヤーはいくらですか
6: ？9900円です。
5: え、高すぎます。
7: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10000 йен.
3: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
3: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 иен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 иен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса. Japan, Tokyo.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать, и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражей Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному

Предварительному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии. Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: Таксан-аримас-не. Сугой-де-шо? Коре-ва сара-сара-хея. Коре-ва цуя-га-дэр-тайп. Эээ, икра-дэс-ка? Сэйру-тэ-кайте-ару. Кийте-ми-ё. Сумимасэн. このドライヤーはいくらですか?
3: 9900円です.
2: え、高すぎます.
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ?
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: Э, いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: え、高すぎます.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» — «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» — вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит?» «Икура деска».
1: Все, что нужно сделать, показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. «Этот», «тот», «вон тот», «коре соре аре», чтобы спросить, например, «коре ва икура деска?» «Сколько это стоит?» Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените «коре соре аре» на «коно соно ано» и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: Сумимасен, коно суйханки ва икура деска?
3: 8700円 дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
5: Сумимасен,
1: прошу прощения.
5: Коно суйханки ва икура деска?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: Суйханки.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 дес.
1: 8700 йен.
0: Н йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска?

0: この炊飯器はいくらですか？すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца, поэтому используйте...
0: Оно.
1: Перед существительным. Наушники – это...
0: Иахон.
1: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка? Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка?
1: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
3: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дю, и получится ни дю.
1: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
0: Дю, ни дю, сан дю, ён дю, го дю, рок дю, нана дю, хач дю, кью дю.
1: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
0: Хяку.
1: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
3: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
1: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится...
0: 300.
1: 600.
0: 600.
1: А 800.
0: 800.
1: А теперь 1000. Тысяча – это?
0: Сен.
3: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
1: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
0: Санзен.
1: 8000?
0: Хасен.
1: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
0: 1234.
1: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
4: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
5: 9900円です。
4: え、高すぎます。
6: ハルさんの知恵袋。
3: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
1: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
3: В Японии не найти старых или помятых купюр.
1: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
3: Новые купюры очень ценятся в Японии.
1: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
3: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в токийский район Осакуса.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация

до нарушения перемирия будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать, и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражи Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии. Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии.
После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

Уважаемые радиослушатели, спасибо, что слушаете радио Японии NHK World Japan. Наши программы выходят в эфир ежедневно на коротких и средних волнах. На Дальнем Востоке России мы ведем вещание с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на коротких волнах на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

из 9 часов 30 минут на частоте 7350 кГц. В западной части России и Европе наши программы выходят в эфир в 15 часов, 17 часов и 17 часов 30 минут по всемирному времени на средних волнах на частоте 1386 кГц, а также с 4 часов 30 минут по всемирному времени в диапазоне коротких волн на частоте 6165 кГц. Служба вещания на русском языке предлагает вашему вниманию новостные выпуски каждый день с понедельника по пятницу. Оставайтесь на нашей волне, и мы будем держать вас в курсе последних событий Японии, азиатского региона и всего мира. По субботам и воскресеньям в нашем эфире выходит тематическая программа «Воскресная передача». В ее выпусках мы знакомим вас с актуальными темами из жизни Японии, а также с интересными людьми из самых разных сфер японского общества. Наши программы, новости и статьи из рубрики «Истории» доступны и в интернете. Загляните на наш сайт nhk.jp/russian. Вы также можете скачать наше приложение для мобильных устройств. Ждем вас на NHK World Japan Russian.

В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Монакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого проекта «Свобода»

На этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражи Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии. Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами.

самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии, Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
0: Как много фенов!
1: Аяко говорит.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
0: Этот делает волосы шелковистыми. А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: Сейл-те-кайте-ару.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: Ките-мио.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: Сумимасен.
0: Прошу прощения.
2: Коно-дорайя-ва икура деска?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900 йен дес.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
0: Ого! Для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Сколько стоит этот фен?» Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. Этот, тот, вон тот, коре соре аре, чтобы спросить, например, коре ва икура деска, сколько это стоит. Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете, замените коре соре аре на коно, соно, ано. И затем используйте нужное существительное.

0: Японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
2: Икура деска? Коно сейханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сейханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца. Поэтому используйте
2: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
2: «иахон».
0: Попробуйте.
3: Сумимасен, ано иахон ва икура деска? Сумимасен. あのイヤホンはいくらですか?
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю. А сегодня изучим другие числительные. Прежде всего, двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дзю, и получится ни дзю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
2: Дзю, ни дзю, сан дзю, йон дзю, го дзю, рок дзю, нана дзю, хач дзю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
2: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится?
2: Самбяку.
0: 600,
2: 600,
0: а 800,
2: 800.
0: А теперь тысячи. Тысяча – это?
2: 1000.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
2: 3000.
0: 8000.
2: 8000.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
2: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
3: いくらですか?セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか?
4: 9900円です。
3: 高すぎます。
5: 春さんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине.

В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Анастасия Манакова. Данный информационный выпуск был записан 6 мая в 12 часов по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Столкновения в Ормузском проливе угрожают шаткому перемирию. Япония и Филиппины будут сотрудничать в вопросе экспорта выводимых из эксплуатации японских эсминцев. Полиция Малайзии задержала более 2200 подозреваемых в мошенничестве, в том числе граждан Японии.

А сейчас обо всем подробнее. Операция Соединенных Штатов Америки по проводке судов через Ормузский пролив вылилась в обмен огнем с иранскими вооруженными силами. Однако министр обороны США Пит Хексет во вторник заявил, что перемирие не окончено. Соединенные Штаты начали реализацию так называемого «проекта «Свобода» на этой неделе. По сообщению Центрального командования США, американские вооруженные силы потопили с вертолетов 6 иранских быстроходных лодок, а иранская государственная служба вещания заявила, что вооруженные силы страны произвели предупредительные выстрелы в проливе по одному из эсминцев ВМС США. На пресс-конференции Хексет заявил, что окончательно решать, доходит ли эскалация до нарушения перемирия, будет президент Дональд Трамп. Он также предупредил Иран быть благоразумным в предпринимаемых действиях, чтобы не перейти этот порог. Хексет призвал к большей вовлеченности международного сообщества, отметив, что таким странам, как Южная Корея, Япония, Австралия, а также странам Европы, следует играть какую-то роль в защите судов. Трамп выступил перед корреспондентами в Белом доме. Он заявил, что ему решать, нарушено ли перемирие, добавив, что иранцы знают, что делать и, что еще более важно, что не делать. Президент также выразил оптимизм по поводу состояния переговоров. Трамп раскритиковал стиль ведения переговоров с иранской стороны, заявив, что они играют в игры, отметив, однако, что они хотят заключить сделку. Корпус стражей Исламской революции выступает против проводимой США операции. Военно-морские силы корпуса опубликовали предупреждение, в котором говорится, что для прохода судов безопасны только специально отведенные маршруты, а с нарушителями будут обходиться сурово. Официальные представители оборонного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявили, что во вторник Иран вновь атаковал их страну. Для ударов использовались ракеты и беспилотники. Как отмечается, эти угрозы были перехвачены системами противовоздушной обороны Эмиратов. Накануне иранские беспилотники поразили в этой стране нефтяные объекты и танкер. Однако официальный представитель Центрального командования иранских вооруженных сил отрицал проведение ими каких-либо операций против Объединенных Арабских Эмиратов за последние дни. Он предостерег Эмираты от каких-либо действий, заявив, что они повлекут сокрушительный ответ. Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп объявил о приостановке действий США по обеспечению безопасного прохода судов через Ормузский пролив. Во вторник в одном из сообщений в социальных сетях Трамп заявил, что так называемый «проект «Свобода» будет приостановлен на короткое время, чтобы убедиться, возможна ли финализация и подписание соглашения с Ираном. Он написал, что на пути к полному и окончательному соглашению с иранскими представителями достигается большой прогресс, отметив, что Пакистан и другие страны тоже попросили сделать паузу. Трамп не уточнил, что имеется в виду под большим прогрессом. Вместе с тем он написал, что морская блокада иранских портов силами ВМС США останется в силе. Министры обороны Японии и Филиппин договорились о создании рабочей группы между их ведомствами для содействия скорейшей передаче Японии за рубеж выводимых из эксплуатационного состава флота эсминцев и другого оборонного оборудования. Соглашение было достигнуто после внесенных недавно изменений в правила Японии, которые теперь в принципе позволяют ей экспортировать летальное оружие. Во вторник вечером в столице Филиппин Маниле министр обороны Японии Коидзуми Синдзиро и его филиппинский коллега Гилберто Теодоро провели переговоры, которые длились более часа. В начале встречи Коидзуми заявил, что сотрудничество между Японией и Филиппинами стало еще более важным в условиях все более сложной и напряженной ситуации в области международной безопасности. Он призвал к конкретным дискуссиям, чтобы две страны могли совместно выполнять свои обязанности в сложившихся обстоятельствах. В ответ на активизацию морской деятельности Китая в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, министры двух стран подтвердили свою позицию против любых односторонних попыток изменить статус-кво силой. Коидзуми проинформировал Теодоро о внесенных правительством Японии в прошлом месяце изменениях в три основных принципа передачи за рубеж оборонного оборудования и о директивах их реализации. Коидзуми пояснил, что пересмотр правил в принципе позволяет Японии экспортировать летальное оружие, поскольку были отменены ограничения на экспорт, допускавшие только 5 категорий, таких как спасательные операции и транспортировка. Теодоро выразил поддержку своей страны и ожидания относительно решения Японии.
Министры двух стран подписали меморандум, включающий двустороннее сотрудничество в области оборонного оборудования и технологий. Они договорились, что рабочая группа обсудит конкретные шаги по скорейшей передаче Филиппинам эскортных эсминцев класса Абукума, которые подлежат выводу из эксплуатации морскими силами самообороны Японии, а также самолетов TC-90. Филиппины проявили интерес к приобретению подобного оборудования у Японии. После переговоров с Теодоро во вторник Коидзуми сообщил журналистам, что для него было чрезвычайно важно выразить признание в отношении конкретных направлений будущего сотрудничества в условиях все более напряженной обстановки в сфере безопасности и подтвердить свою приверженность дальнейшему углублению сотрудничества. Касаясь передачи оборонного оборудования, Коидзуми отметил, что изменение политики японского правительства способствует углублению сотрудничества со странами-единомышленниками. Коидзуми также заявил, что надеется углубить дискуссии в рабочей группе, чтобы обеспечить возможность передачи оборонного оборудования таким образом, который будет способствовать укреплению потенциала сдерживания и реагирования в регионе. Он сказал, что эти шаги, как ожидается, будут предприняты с целью повышения возможностей и оперативной совместимости военно-морского флота Филиппин, а также укрепления его основы для будущего технического обслуживания. Полиция Малайзии пресекла деятельность мошеннических группировок и задержала более 2200 человек, подозреваемых в причастности к мошенничеству, в том числе 5 граждан Японии. Во вторник представители полиции сообщили журналистам, что с января по апрель по всей стране были проведены рейды по базам предполагаемых преступных группировок, в результате чего задержан в общей сложности 2251 человек, предположительно причастный к мошеннической деятельности. В ходе рейдов, проведенных в конце января-начале февраля, из 430 подозреваемых в мошенничестве, 270 оказались иностранцами, в том числе гражданами Китая и Индонезии. В их числе также оказались 5 граждан Японии. Полиция сообщила, что группировки действовали в обычных жилых домах, коммерческих зданиях и других сооружениях, отремонтированных таким образом, чтобы замаскировать их истинную деятельность как центров мошенничества. В странах Юго-Восточной Азии, включая Камбоджу и Мьянму, по подозрению в причастности к мошенническим действиям было задержано множество иностранных граждан. Власти этих стран сосредотачивают усилия на ужесточении контроля над такими группами. На этом мы заканчиваем информационный выпуск. В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский язык вместе.
0: Сегодня на нашем 10-м уроке мы научимся спрашивать, сколько стоит та или иная вещь. Во второй части урока мы расскажем о японских монетах и банкнотах.
1: Главная героиня наших уроков – студентка из Вьетнама Там. Вместе со своей подругой Аяко она пришла в магазин электроники. Ей нужен фен.
0: Послушайте диалог 10-го урока.
2: たくさんありますね。すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円 です。
2: 高すぎます。
0: Давайте разберем фразы по порядку.
1: Там впечатлена огромным выбором фенов в магазине.
2: たくさんありますね.
0: Как много фенов.
1: Аяко говорит.
2: すごいでしょ.
0: Здорово, да?
1: Она показывает там разные виды фенов.
2: これはサラサラヘア.
0: Этот делает волосы шелковистыми.
2: これはツヤが出るタイプ.
0: А этот блестящими.
1: Там спрашивает.
2: いくらですか?
0: Сколько он стоит?
1: Аяко смотрит, но символ на ценнике говорит лишь, что фен продается со скидкой.
2: セールって書いてある.
0: Здесь написано, что он со скидкой.
2: 聞いてみよう.
0: Давай спросим у продавца.
1: Там позвала продавца.
2: すみません.
0: Прошу прощения.
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Сколько стоит этот фен?
1: Продавец отвечает.
3: 9900円 です.
0: 9900 йен.
1: Там с удивлением восклицает.
2: Такасугимасу.
0: Ого, для меня это очень дорого. Ключевая фраза сегодняшнего урока. Сколько стоит этот фен?
2: このドライヤーはいくらですか?
0: Если вы запомните эту фразу, то сможете узнать стоимость любой вещи.
1: Вот значение слов в этой фразе. «Коно» означает «этот», «дорайя» – «фен». Частица «ва» после слова указывает на тему предложения. «Икура» – вопросительное слово, которое означает «сколько стоит».
0: Главный пункт нашего урока. Чтобы спросить о цене, используйте фразу «сколько стоит» – «икура деска».
1: Все, что нужно сделать – показать на предмет и спросить «икура деска».
0: Правильно. Вы также можете использовать слова, которые мы выучили раньше. «Этот», «тот», «вон тот», «коре соре аре», чтобы спросить, например, «коре ва икура деска» – «сколько это стоит». Если вы знаете название вещи, о которой спрашиваете – замените «коре соре аре» на «коно соно ано» и затем используйте нужное существительное.
1: Таким образом и образуется ключевая фраза «Сколько стоит этот фен?» «Коно дорайо ва икура деска?» Послушайте и повторите вслух.
4: «Икура деска?» «Коно дорайо ва икура деска?»
0: А теперь послушайте еще один диалог в магазине. Покупатель спрашивает у продавца, сколько стоит товар.
5: Сумимасен, коно сейханки ва икура деска?
3: 8700円 дес.
0: Вот что означают фразы диалога.
5: Сумимасен,
1: прошу прощения.
5: Коно сейханки ва икура деска?
1: Сколько стоит эта рисоварка?
4: Сейханки.
0: Это рисоварка.
3: 8700円 дес.
1: 8700 йен.
0: Н йена. Это японская валюта.
1: Послушайте и повторите.
4: Икура деска? Коно сейханки ва икура деска? Сумимасен. Коно сейханки ва икура деска?
0: Как вы узнаете цену наушников на верхней полке? Этот предмет находится далеко и от вас, и от продавца, поэтому используйте
5: «оно»
0: перед существительным. Наушники – это
5: «иахон», «иахон».
0: Попробуйте.
2: Сумимасен, ано иахон ва икура десу ка? Сумимасен.
0: А теперь время рубрики «Шаг за шагом». Сегодняшние диалоги были посвящены ценам. Раньше мы узнали, как сосчитать до 10, дю, а сегодня изучим другие числительные, прежде всего двузначные. Чтобы считать десятки, например, 20 и 30, добавляйте 10 дю после каждой цифры от 2 до 9.
1: Например, если вы хотите сказать 20, произнесите 2 ни, а затем 10 дзю, и получится ни дзю.
0: Вот как звучат десятки от 10 до 90 в японском языке.
5: Дзю, ни дзю, сан дзю, ён дзю, го дзю, рок дзю, нана дзю, хач дзю.
0: Далее идут трехзначные числительные. 100 – это?
5: Хяку.
0: Как и до этого, добавляете 100 хяку после каждой цифры от 2 до 9.
1: То есть 200 в японском языке – это ни, после которого идет хяку. Получается ни хяку.
0: Правильно, но с произношением может возникнуть путаница. 300 произносится?
5: Самбяку.
0: 600,
5: 600,
0: а 800,
5: 800,
0: а теперь 1000. 1000 – это?
5: 1000.
1: Чтобы сказать 2000, надо к ни добавить сен, и получится ни сен, правильно?
0: Да, правильно. Но и здесь произношение меняется. 3000 будет звучать как?
5: 3000.
0: 8000.
5: 8000.
0: Чтобы произнести числительное, называйте числа от большого к наименьшему. Например, 1234 будет звучать как
5: 1234.
0: Давайте послушаем диалог сегодняшнего урока еще раз.
2: いくらですか？
6: セールって書いてある。聞いてみよう。
2: すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
7: はるさんの知恵袋。
1: А теперь рубрика «Советы Харусан». Сегодня мы расскажем о банкнотах и монетах Японии.
0: В Японии используются 4 вида бумажных банкнот номиналом 1000, 2000, 5000 и 10 тысяч йен.
1: В Японии не найти старых или помятых купюр.
0: Да, потому что Банк Японии изымает из оборота изношенные банкноты очень оперативно. Они уничтожаются и заменяются новыми купюрами. Тысячные и пятитысячные купюры изымаются из оборота каждый год или два.
1: Новые купюры очень ценятся в Японии.
0: Согласно этикету, если вы дарите деньги на свадьбу или другой праздник, в специальный конверт для такого случая надо вложить новые хрустящие купюры. Что касается монет, то в Японии используется 6 их видов номиналом 1 иена, 5, 10, 50, 100 и 500 йен. Есть масса возможностей их использовать, потому что автоматы по продаже товаров стоят буквально на каждом шагу. Ну, кстати, такие автоматы не принимают монеты номиналом в 1 и 5 йен. Этими монетами можно расплатиться в магазине. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
1: Оставайтесь с нами. В следующий раз там отправиться в Токийский район Осакуса.